0: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса». На обогатительной фабрике номер 3 меняют около 1500 квадратных метров кровли и фасадов, устанавливают новые компрессоры и сепараторы. Модернизация помогает сделать производство еще надежнее и эффективнее. А вы знали?

0: Они падают, в очереди ждут сети, но выше порваны все провода.
1: Абонент находится вне любви.
0: Я бегу на самый верхний этаж, где хотя бы на миг поймаю шанс услышать гудки. И пусть говорят, что поверил в мираж, что сам себе вру, что попаду в зыбучие пески.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Красный край.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Служба охраны «Алроса» ежемесячно проверяет более 10 тысяч автомобилей. Так компания обеспечивает безопасность сотрудников и бесперебойную работу производства.
1: А вы знали?

0: Реклама.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии «Алроса».
3: В акционерную компанию «Алроса» для работы в Мирном в Мирнинское авиационное предприятие требуется авиационный техник по горюче-смазочным материалам. Также требуется водитель автомобиля категории «Б», «С». Обращаться по телефону 8-984-121-00-36. Для работы в Якутской электросетевой компании требуется механизатор 6-го разряда. Телефон для справок 8-914-260-00-93. В культурно-спортивный комплекс требуется ведущий электромеханик и слесарь аварийно-восстановительных работ 5-го разряда. Телефон для справок 8-984-121-00-36. В акционерное общество авиакомпании «Алроса» требуется комплектовщик изделий и инструмента. Телефон 8-984-121-00-36. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется комплектовщик товаров. Телефон 8-914-308-76-32. Для работы в Светлом в акционерное общество «Вилюйская ГС-3» требуется машинисты дорожно-транспортных машин 5-го разряда. Телефон 8-914-260-00-93. Для работы в Удачном в акционерное общество «Алроса Торг» требуется уборщик производственных помещений. Телефон 8-914-308-76-32. В Удачнинский ГОК требуется электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5-го разряда. Телефон для справок 8-914-308-76-32. Для работы в Айхале в акционерное общество «Алроса Торг» требуется грузчик. Телефон 8-914-308-76-32.

0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.

0: в Мирном. 11 часов. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63-411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса». «Алроса» обучает жителей Мирного новой специальности с гарантией стажировки. Лучшие выпускники курса сортировщиков алмазов попадают в кадровый резерв компании. «Алроса» создает рабочие места и растит профессионалов в алмазной столице. А вы знали?

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Ночь уже, и мы с тобой тут. Шагаем по бульварам кедами, кедами, кедами. Шагаем по бульварам с тобой кедами. Ночь уже, и мы с тобой одни. Шагаем по бульварам кедами, кедами, кедами. Шагаем по бульварам с тобой кедами. Ночь уже, и мы с тобой одни.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-3-51-28 или 8-968-150-00-48 8-968-150-00-48.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-20.

0: радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средство регистрации Тунтуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тунбирный медах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он массовой коммуникации Регернадзор Федеральной службы и Клинча Субибирсел, то в Сумю Субикис Книгар Бирга.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
1: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: В алмазной столице полдень. Алмазный край.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
2: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По вопросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: От улыбки хмурый день светлей.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Молодые специалисты «Алроса» стали участниками международного форума «Форсаж-2026». «Алроса» помогает сотрудникам учиться у лучших и развивать новые проекты.
1: А вы знали?

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-3-51-28 или 8-968-150-00-48 8-968-150-00-48.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

тем. Щелк пальцами, и нет проблем. Я не могу, не буду унывать. Сервис куплю, не буду тосковать.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 13 часов.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу: улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться: город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны: 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
7: «Алмазный край». Радио без границ.

0: можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Хорошее настроение.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: С 1 сентября 2026 года в России называть бриллиантами можно кристаллы только из природных алмазов. Теперь разница в цене и происхождении камня станут для покупателей полностью прозрачными. Это защита прав потребителей на государственном уровне.
1: А вы знали?

Я попал не туда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем? Боже мой, кто же мы?

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Радио «Алмазный край».

прыгну в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь вместе, дай мне уже все равно. Для тебя моя.

0: В мирном 14 часов.
1: Алмазный край.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу: улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться: город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны: 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба радио «Алмазный край», 8-914-25-20.

А ты где-то там, где-то там улыбаешься, но не для глаз моих. А ты где-то там забываешься, оставляя мир наш для

0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: А вы знали, сотрудники управления капитального строительства «Алроса» вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли». Это подтверждает высокий уровень специалистов «Алроса» и сильную инженерную школу компании.
1: А вы знали?

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48. 8-968-150-00-48.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

0: Только хорошее настроение. Настроение.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: в мирном 15 часов.
1: Радио «Алмазный край».
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу: улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться: город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны: 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

to me. Oh.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Сотрудники «Алмаза Фанамбара» спасли белуху, оказавшуюся на мелководье. Забота о природе – часть культуры «Алроса». Сотрудники помогают сохранять уникальную экосистему севера.
0: А вы знали?

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: В мирном 16 часов.
1: Алмазный край.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу: улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться: город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны: 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

σε δώμα. Γιατί ζητιάς. Γιατί. It's peace to God.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса». Молодые экологи «Алроса» побывали внутри алмазодобывающей драги. Так специалисты лучше понимают производство и экологические решения компании. А вы знали?

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
5: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тон Бирни Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Гергернадзор Федеральной службы и Кринча Субебирсел Тавсунюсубекисмингарбирагапит.
4: Для слушателей старше 16 лет.

0: Мирном 17 часов. Радио «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По вопросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».
4: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
5: В природном парке «Живые алмазы» Якутии выбрали имена для малышей Яка и Бизона. Белоснежного ячонка назвали Орион, а Бизончика – Долан. «Алроса» сотрудничает с парком, помогает заботиться о сохранности редких животных и делает природу ближе для жителей Якутии.
4: А вы знали? –

0: Смирно, 18 часов. Алмазный край. Радио без границ.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По вопросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Обмани, мани меня. Ага. Давай, будто ты со мной не ради денег. Обмани, мани меня. Ага. Давай, будто мы с тобой не просто тени. Обмани, мани.

0: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-3-51-28 или 8-968-150-00-48 8-968-150-00-48.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-45-45.

0: радио «Алмазный край».
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Оканчики «Алроса» полгода создавали лавандовый бриллиант в форме сердца. Мастерство специалистов превращает редкие алмазы в уникальные ювелирные изделия.
1: А вы знали?

0: В Мирном 19 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет. Алмазный край.

просто позвони, сказать, что люблю. Время лечит, не в сердце дым. Я просто позвони, услышать ее. Я не смог найти чужое в родном. Я

«Алмазный край». Радио без границ. No, I won't.

0: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса». На обогатительной фабрике номер 3 меняют около 1500 квадратных метров кровли и фасадов, устанавливают новые компрессоры и сепараторы. Модернизация помогает сделать производство еще надежнее и эффективнее. А вы знали?

0: Мирном 20 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсет Тун Бирный Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР Игрегор Надзор Федеральной службы и Кюсет Тун Бирный Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вы слушаете

0: хочу в тебя влюблен. Моя королева подарила мне все.
1: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.

0: радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Служба охраны «Алроса» ежемесячно проверяет более 10 тысяч автомобилей. Так компания обеспечивает безопасность сотрудников и бесперебойную работу производства.
1: А вы знали?

мимолетно и внезапно. И я искал в глазах прохожих свет родного взгляда. Никто не знал, что этот путь таким коротким будет. От рука пожать это переплетение судеб. Хоть мы с тобой давно не дети, мы друг друга так же ловим в социальной сети. Время в одиночестве будто навек стынет, но когда мы вместе, оно летит быстрее, чем снупит. Сколько потерь я потерял.

ощущения со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш релиз. Страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца.

который плевал огнями в спину ветром. А я искал вторую половину где-то посреди серых тротуаров в пробках, залитых фар за барной стойкой в топках. Так громко о любви звучат нам строки, их поют чаще те, кто одиноки. Их подпевают чаще те, кто знали любовь, что не тащит на дно, а то, что окрыляет. Уходят ввысь окна многоэтажек, ищу тебя средь городских пейзажей. Слова слетают с уст, что время лечит. Я верю в то, что...

0: знаю.
1: Седьмая ночь сменится первым утром. Солнце лучи прольются перламутром. В кармане деньги на цветы, в другом ключи от дома. Какие любишь ты, не знаю, ведь мы не знакомы. Не знаю, о чем

0: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса». «Алрос» обучает жителей Мирного новой специальности с гарантией стажировки. Лучшие выпускники курса сортировщиков алмазов попадают в кадровый резерв компании. «Алроса» создает рабочие места и растит профессионалов в алмазной столице. А вы знали?

Когда под кайфом му-му, е-е. Когда под кайфом рядом с тобой, я как под кайфом му-му, е-е.

две половины одного целого. Бьют эндорфины, хочу тебя целовать.

0: В Мирном 22 часа.
1: Алмазный край.
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: слушаете радио «Алмазный край».
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Молодые специалисты «Алроса» стали участниками международного форума «Форсаж-2026». «Алроса» помогает сотрудникам учиться у лучших и развивать новые проекты.
1: А вы знали?

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсетун Мирный Медах свидетельствует. СБС информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР Берега надзор Федеральной службы и Кринча Субебир Сыл Тосуню Субекисунюгар Берега Петь.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: С 1 сентября 2026 года в России называть бриллиантами можно кристаллы только из природных алмазов. Теперь разница в цене и происхождении камня станут для покупателей полностью прозрачными. Это защита прав потребителей на государственном уровне.
1: А вы знали?

Я смотрю на восход. Поезд ушел на восток. Я под откос, стрелка упала. Застой, я за тобой по песку. Свои стопы в следы твоих стоп. И это мои чувства в приторных рифмах. Но мое сердце в них застряло, как корабль на рифах. Где-то между черно-белых клавиш и гитарных рифов. Где-то между этажами в застрявших лифтах. Так звучат мои чувства к тебе. Громкий припев плюс банальный куплет. Я на тебе. И ветер туда мне принес твой смех. Здесь ночью идет снег. Ты в моем сердце и в нем нет свободных мест. Старт с вершины Эвереста, спецрейс. В плеере погромче музло. Я отрываюсь от земли, я иду на взлет.

курсом, по взлетным, по трассам, сквозь препятствия, сквозь время и пространство. На летней резине, по лютой зиме, хоть подземное царство, хоть за 3-9 земель. Все просто, без лишних, наш остров не дышит. 300 входящих, но мы в бесшумном режиме. Сейчас они не нужны мне. Яркий сюжет на титрах уснем. Это важней и значит рискнем, чем ответит мир на наш дерзкий вызов. Наивно по-детски, и пусть в этом нет смысла. Но ты вдохновляешь даже на смерть. Ты так прекрасно, больно смотреть. И пусть все против нас, и в нашу пользу расклад.

0: как мгновение. Я просто тело в шортах и сланцах. Я просто тело для любви и танца. Я просто тело.
1: В мирном 0 часов.
2: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсе Тон Бирни Медах свидетельствует. СБС информационных технологий ЛАР. Он массовой коммуникации Рейгер надзор Федеральной службы и Китайцы Бирсел Тосуню Себекисунюгар Бирагапит.
2: Для слушателей старше 16 лет.

вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

мирным. Час. Радио «Алмазный край». Объединяя города.

взгляда в отношении блаженства. Я-то думал, все будет чинно, кольцы часто.

0: Мирном. 2.
1: Радио. Алмазный край. Мы с вами с 2000 года.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

буду небом. Я буду тайной. Я буду всем, чем хочешь ты. Твоим дыханием. Я буду тенью. Я буду светом. Я буду всем, чем хочешь ты.

Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

в Мирном. 3. Алмазный край. Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».

0: В Мирном 4 часа.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
2: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе, Тон Бирн, Медах, Свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, Рейгер, надзор, Федеральная служба, и Китлинча, Субебир, Сыл, Тавсунюс, Субебир, Сыл, Тавсунюс, Субебир, Сыл, Тавсунюс, Субебир, Сыл, Тавсунюс, Субебир, Сыл, Тавсунюс, Субебир, Сыл, Тавсунюс, Субебир, Сыл, Тавсунюс, Субебир, Сыл, Тавсунюс, Субебир, Сыл, Тавсунюс, Субебир, Сыл, Тавсунюс, Субебир, Сыл, Тавсунюс, Субебир, Сыл, Тавсунюс, Субебир, Сыл, Тавсунюс, Субебир, Сыл, Тавсунюс, Субебир, Сыл, Тавсунюс, Субебир, Сыл, Тавсунюс, Субебир, Сыл, Тавсунюс, Субебир, Сыл, Тавсунюс, Субебир, Сыл, Тавсунюс, Субебир, Сыл, Тавсунюс, Субебир, Сыл

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Радио «Алмазный край».
1: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что нас дожидали.

Утром по росе, как на взлетной полосе, любовь дарит крылья, только долетят не все. Но ты стала крепче, и пора решать, сердце снова шепчет.

дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Мирном. 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Алмазный край. Удачный. 102.3 FM.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: С 1 сентября 2026 года в России называть бриллиантами можно кристаллы только из природных алмазов. Теперь разница в цене и происхождении камня станут для покупателей полностью прозрачными. Это защита прав потребителей на государственном уровне.
1: А вы знали?

0: В Мирном 7 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске 25 мирнинских подростков начнут обучение в Алроса-классе 1 сентября. Для будущих сортировщиков алмазов ЦСА подготовили обновленную программу. В Ленском районе родился юбилейный мальчик. Теперь подробно. 25 мирнинских подростков начнут обучение в Алроса-классе 1 сентября. Прием заявок на очное обучение в корпоративном классе завершен. Кандидатов отобрали по результатам тестирования основного госэкзамена по точным наукам. Еще 29 школьников перешли в 11-й Алроса-класс. Торжественная линейка в честь начала года пройдет для них в политехническом лицее. Там обновили учебный класс и провели косметический ремонт. Ученики Алроса-класса углубленно изучают точные дисциплины и технический английский язык, а также проходят образовательные смены в Эрнито. Выпускники класса могут рассчитывать на помощь Алроса в поступлении и трудоустройстве. Далее. В Мирном расширили программу обучения будущих сортировщиков алмазов. Второй поток познает азы профессии в обновленном формате. Комментирует Евгений Слепенко, директор Центра сортировки алмазов Алроса.
4: Теперь обучение будет происходить непосредственно прямо на рабочем месте, где людям будет демонстрироваться материал и тут же показываться камень. Мы вывели бинокуляр, подключили его к телевизору, и преподаватель может акцентировать внимание студентов, показывать ему те особенности кристалла, на которых нужно обратить внимание, что нужно знать.
3: Обучение займет 3 месяца. Занятия проходят раз в неделю, а стоимость курса 15 тысяч рублей. Лучших выпускников зачисляют в резерв Центра сортировки алмазов. Заявки на обучение принимают в ЦСА до 2 сентября. И еще одна новость. В Ленском роддоме на свет появился юбилейный малыш. Он стал 150-м, родившимся в районе в 2026 году. Маму и ребенка торжественно выписали из роддома. Оба чувствуют себя хорошо. Радость семьи разделили представители администрации. За рождение юбилейного малыша семья получила 50 тысяч рублей от района. А также сувенир от Комитета по молодежной и семейной политике. Ключницу для дома. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо, воздух прогреется до 23 градусов без осадков. Безоблачно и в Ленске 24 градуса. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале плюс 20. В алмазной столице облачно с прояснениями, 23 градуса тепла и без осадков.
5: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Гороскоп.
1: Овны. Неделя будет складываться в лучшую для вас сторону. Удастся решить проблемы, которые не покидали вас в последнее время. Тельцы. Благоприятный период для покупки одежды, бытовой техники и недвижимости. Во всех делах вас ждет удача, но будут и спорные моменты. Близнецы. На работе откроются новые возможности, но вы рискуете потерять, что было дорого для вас. Многих ждет улучшение финансового положения. Раки. На этой неделе будет шанс решить все свои денежные проблемы. Возможно, прибавка к зарплате или премия. Львы. Вам полезно провести время в обществе единомышленников. Возможно, у вас появится новый интерес. Девы. Сейчас жизненно необходимо почувствовать любовь и счастье. Ваши отношения с партнером выйдут на новый уровень. Весы. Проверенные методы сейчас будут неэффективны для решения старых проблем. Будьте рассудительны, и удача будет на вашей стороне. Скорпионы. Вас окружают люди, которые готовы помочь. Вы будете приятно удивлены происходящим. Не отказывайтесь от интересных предложений, они принесут вам рост по карьерной лестнице. Стрельцы. Удачный период, чтобы реализовать по максимуму все свои задумки и планы. Подходящее время для подачи документов в социальные организации. Козероги. На этой неделе пойдут в гору жизненные возможности и самочувствие. Многих ждут приятные сюрпризы. Можно попросить повышения. Водолеи. Не стоит экономить на себе. Сейчас можно без зазрения совести потратить крупную сумму на себя. Самый удачный период, чтобы заключить крупные контракты. И, наконец, рыбы. Вы можете встретить человека, который изменит вашу жизнь. На этой неделе ваша жизнь преобразится. Вас ждут успехи в финансовой сфере. Не бойтесь перемен, они к лучшему.
2: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. 25 мирнинских подростков начнут обучение в Алросо-классе 1 сентября. Для будущих сортировщиков алмазов ЦСА подготовили обновленную программу. В Ленском районе родился юбилейный мальчик. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса. Прогноз погоды на радио «Алмазный край». Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо, воздух прогреется до 23 градусов без осадков. Безоблачно и в Ленске 24 градуса. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале плюс 20. В алмазной столице облачно с прояснениями, 23 градуса тепла и без осадков.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: В мирном 8 часов.
1: Утро добрым бывает. На радио «Алмазный край».
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске 25 мертвинских подростков начнут обучение в Алроса-классе 1 сентября. Для будущих сортировщиков алмазов ЦСА подготовили обновленную программу. В Ленском районе родился юбилейный мальчик. Теперь подробно. 25 мертвинских подростков начнут обучение в Алроса-классе 1 сентября. Прием заявок на очное обучение в корпоративном классе завершен. Кандидатов отобрали по результатам тестирования основного госэкзамена по точным наукам. Еще 29 школьников перешли в 11-й Алроса-класс. Торжественная линейка в честь начала года пройдет для них в политехническом лицее. Там обновили учебный класс и провели косметический ремонт. Ученики Алроса-класса углубленно изучают точные дисциплины и технический английский язык, а также проходят образовательные смены в ЭРНИТО. Выпускники класса могут рассчитывать на помощь Алроса в поступлении и трудоустройстве. Далее. В Мирном расширили программу обучения будущих сортировщиков алмазов. Второй поток познает азы профессии в обновленном формате. Комментирует Евгений Слепенко, директор Центра сортировки алмазов Алроса.
4: Теперь обучение будет происходить непосредственно прямо на рабочем месте, где людям будет демонстрироваться материал и тут же показываться камень. Мы вывели бинокуляр, подключили его к телевизору, и преподаватель может акцентировать внимание студентов, показывать ему те особенности кристалла, на которых нужно обратить внимание, что нужно знать.
3: Обучение займет 3 месяца. Занятия проходят раз в неделю, а стоимость курса 15 тысяч рублей. Лучших выпускников зачисляют в резерв Центра сортировки алмазов. Заявки на обучение принимают в ЦСА до 2 сентября. И еще одна новость. В Ленском роддоме на свет появился юбилейный малыш. Он стал 150-м, родившимся в районе в 2026 году. Маму и ребенка торжественно выписали из роддома. Оба чувствуют себя хорошо. Радость семьи разделили представители администрации. За рождение юбилейного малыша семья получила 50 тысяч рублей от района. А также сувенир от Комитета по молодежной и семейной политике. Ключницу для дома. У меня на этом все. До встречи в эфире.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо, воздух прогреется до 23 градусов без осадков. Безоблачно и в Ленске 24 градуса. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале плюс 20. В алмазной столице облачно с прояснениями, 23 градуса тепла и без осадков.
5: Алмазный край, алмазный край.
6: А вы знали? Факты о работе Алроса.
7: А вы знали, сотрудники управления капитального строительства Алроса вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли». Это подтверждает высокий уровень специалистов Алроса и сильную инженерную школу компании.
6: А вы знали?

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. 25 мирнинских подростков начнут обучение в Алроса-классе 1 сентября. Для будущих сортировщиков алмазов ЦСА подготовили обновленную программу. В Ленском районе родился юбилейный мальчик. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наканье ясное небо, воздух прогреется до 23 градусов без осадков. Безоблачно и в Ленске 24 градуса. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале плюс 20. В алмазной столице облачно с прояснениями, 23 градуса тепла и без осадков.

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетеон и Кюсет Тунбирный медах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР. Регистрация Федеральной службы и Кюсет Тунбирный медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: Мирном 9 часов. Алмазный край. Радио без границ. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске 25 мирнинских подростков начнут обучение в Алроса-классе 1 сентября. Для будущих сортировщиков алмазов ЦСА подготовили обновленную программу. В Ленском районе родился юбилейный мальчик. Теперь подробно. 25 мирнинских подростков начнут обучение в Алроса-классе 1 сентября. Прием заявок на очное обучение в корпоративном классе завершен. Кандидатов отобрали по результатам тестирования основного госэкзамена по точным наукам. Еще 29 школьников перешли в 11-й Алроса-класс. Торжественная линейка в честь начала года пройдет для них в политехническом лицее. Там обновили учебные классы и провели косметический ремонт. Ученики Алроса-класса углубленно изучают точные дисциплины и технический английский язык, а также проходят образовательные смены в Эрнито. Выпускники класса могут рассчитывать на помощь Алроса в поступлении и трудоустройстве. Далее. В Мирном расширили программу обучения будущих сортировщиков алмазов. Второй поток познает азы профессии в обновленном формате. Комментирует Евгений Слепенко, директор Центра сортировки алмазов Алроса.
2: Теперь обучение будет происходить непосредственно прямо на рабочем месте, где людям будет демонстрироваться материал и тут же показываться камень. Мы вывели бинокуляр, подключили его к телевизору, и преподаватель может акцентировать внимание студентов, показывать ему те особенности кристалла, на которых нужно обратить внимание, что нужно знать.
1: Обучение займет 3 месяца. Занятия проходят раз в неделю, а стоимость курса 15 тысяч рублей. Лучших выпускников зачисляют в резерв Центра сортировки алмазов. Заявки на обучение принимают в ЦСА до 2 сентября. И еще одна новость. В Ленском роддоме на свет появился юбилейный малыш. Он стал 150-м, родившимся в районе в 2026 году. Маму и ребенка торжественно выписали из роддома. Оба чувствуют себя хорошо. Радость семьей разделили представители администрации. За рождение юбилейного малыша семья получила 50 тысяч рублей от района. А также сувенир от Комитета по молодежной и семейной политике. Ключницу для дома. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине ясное небо, воздух прогреется до 23 градусов без осадков. Безоблачно и в Ленске 24 градуса. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале плюс 20. В Алмазной столице облачно с прояснениями, 23 градуса тепла и без осадков.